0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука. Жизнь слишком коротка. Не оставляй десерт на потом.
2: Конечно. Это же золотое правило.
1: Да, пойду шоколадочку съем.
2: Ешь, пока естся, да? Мне нравится это выражение. Следующая штука. Знаешь, Маргарита, что такое йогурт с бифидобактериями?
1: Нет, даже не догадываюсь.
2: Это умение продать 100 граммов обычного кефира по цене литра.
1: Угу.
2: Вот и все.
1: А ты так не умеешь.
2: Нет, я так не умею.
1: Так вот. Следующая штука. Девушка может быть не права. Но зачем тебе эта информация?
2: Лучше не связываться, да. Пускай она будет права, и всем будет спокойнее.
1: Да.
3: Привет, я Руслан Лесин, и сегодня утром ты узнаешь о том, нужны ли белорусам деньги.
4: Я Маргарита Климова, и сегодня ты услышишь «Wake-up-хит» об извинениях в торговых центрах.
0: Больше позитива от Wake Up Show. Лови сегодня с 7 до 10 утра на новом радио. Wake Up Show. Выбирай современные хиты, и твоя осень будет звучать по-новому. Заходи на сайт новоерадио.бай. Жми на баннер с музыкальным тестом, слушай хиты и выставляй оценки. 15 минут и шанс выиграть один из 5 фирменных суши-сетов от Neo Sushi. Этой осенью ты выбираешь лучшие современные хиты на новом радио. 18+. Новое радио. Реклама.
5: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
6: я с вами.
5: Ювентус?
7: Это наш сезон.
5: Илья, Леша, Егор?
8: Мы готовы.
5: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
9: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Твое утро звучит по-новому.

0: аамаюк писаниллу налунаарутеқарниссак
1: налунаақкутак арфину марлунгорпо
2: уллаангуак атаасингорнек сиптимпарип уллуиса олатиуянни нулаарсиасеқарфиммит аалагаатитисунга приянниансинник атеқарпунга уллормут радиоависи сиуллеқ ааллартиппоқ малиннааллуариси гөтаани қэрхут акорнанни қангаттани иливитоққат иммиккууллариллуиннартут иппут илисиматусартут тимит паниннарнику тааккуа иливитоққаллу киккуусиманерсут паасиумаллугит маанна мисиссуиппут
3: куятаани уунартуп қэқэртаани тасеқ киссаартоқ инунни укиуни хуннориуликкуутаани каюнгеринеқарлүни орнигарнеқартуартарпоқ қэқэрталли куятаатунги канниянииттут қэрхорсуит нунани тамалаанеэрсунит итсарнисарсиуунит илисиматусартуниллу соқутигинниттунит укиуни кингуллерни орниннеқартарпуут итсарнисарсиут уунартумииттут илагаат Паул Пальта Хайде таанна музеум уэнсимут аттуумассутеқарпоқ ааман нунап қанеқ иннера иммиккут саммисаралугу итсарнисарсиуйуллуни таассума соқутигисааса илагаат инуит укиут ингерланеранни нунами қанеқ атуисарсиманераат иливитоққаллу эққарсаатигалуит суми иниссисиманерат илусааллу пингаарутеқартарсимаппуут исумассуэрпалуттумик пиллуни илисисоқарсимасортакунеқарсиннаавоқ тасса тоқусортатик асанниннеқарфигисимасарлугит Паул Пальта Хайде оқарпоқ иливитоққат уунартумииттут нунаттасиннерани қангарсуақ инуит налунгиннеқартунит аллаанеруссутеқақаат таакку илаат уяраруйуссуит атаанни исуманнаатсумииссимаппуут аллат қэрхут акорнанне қангаттаниппуут иливитоқарлу атаасеқ уяраруйуссууп атаанни илорпасиссоруйуссуармииппоқ иммамуллу исиккивеқарани инуимми иливитоқаат иммамут исиккивилиммииккаюттарнерат илисарнаатаасаралу тоқусимасуниллу ассигиингитсуник иливериасеқартоқарсимасоқ Паул Пальта Хайде оқарпоқ инуит упперисартик ааллаавигалугу ассигиингитсуник периусеқартарсимаппуут тоқусимасуллу тамармик ассигииммик иливернеқартуааннарсимангитсут малуннарпоқ таанна оқарпоқ
2: Койна радиомит илангутассиамит аллаасерисақ Сильвия Йорсуусинип атуарпаа Венесуэлами иллуитуин илиуттут сиутуата Мария Корина Мачатуп тапэрсэрсэртай сапаатиккут нунап иммиккоортуини арлалинни аққусинерниппут политикерип ангерларсиннааниссаа исуманнаатсумик писиннааққуллуу пиумасақаатеқарлутик аққусинерни акерлиуссутсимик такутитсиппут аама президентимут кинерсисоқарниссаа Венесуэламилу инуит оқартуссааратаанераник икаарсаариарнэрмут аққутиссиуссисиннаасумик пиумасақарпут American Mutant Darcy's Rattitude AP Dama Allappo. Illoqarfiit pingaarnersaani karakaassimi tapersersuisut hunnoruit arsallit illoqarfiup aqqusernisigut mutoorilinnik piilinillu ingerlasut takuneqarsinnaapput piilit siggalaartitsillu piilinik siggalaartitsillutik Venezuelamiullu erfalasui erfalatillugit ingerlaartoqarpoq. Makadu partiyata ventip Калибат илисарнаатаа аторлугу инуит атисатик инуит атисани каамасуник тунгиортуник калибаатилинник атугақартут такуссааппут нунап иммиккоортуини соорлуу валенсими маракауми аама меритами ассиганик акерлиуссутсимик такутитсисоқартоқ а пи аллаппоқ партиимут политиккимуллуунниит тунгангилақ каакаасими микафоникут Флавия Валентина оқарпоқ AP naapertorluu taanna Venezuelami partiimik Ventimik tapersersuisuuqo. Tassa inuit pilluit aamma inuit pilersitaa pilluit ataatsimoorluta ingerlaaqatigiippuut. Maria Corina Machado maanna Panamami najuaqarpoq qaammatini qulingiluani nunami allami najuaqarluni Venezuelamut angerlarnissani arlaleriarluni pilersaarutigisarsimavaa tamannali unitsinneqartariaqarsimavoq. Иллуатунгилиуттут таперсэрсэртаанааликкэрсуисут макаатуп ингерланиссаанут акорнусэрсуисут пасисараат Венесуэламили оқартуссаасу таманна илумуунгиннеқарпаат Парти винтип иллуатунгилиуттут сиуттуата нунамут утерниарлуни пингасориарлуни атаасингорнэрми уннуккут мисилиттарсимагаа сапаатип акуннарата сиулини сиулианни налунааруттигаа Президентимут кинерсинэрмик кингуллэрми президентиусимасуп Николас Маторуп налаани эққартууссивинит кинигассангортитсисиннаанера инертеққутигинеқарпоқ Таарсиуллугу Эдмондо Гонсалес Оротиа кинигассангортиппоқ кинерсинэрмилу таасинермик марлориаммик пингаюгартеру таасамиссааник амерланерусуник писсарсисимасутут арлалиннит налилернеқарпо мачаду винисуилемит исерттортуми қимаоқ нунамилу америка куяллармиттуми инуит оқартуссаақатааффиат пилерсинниарлугу сулиниутеқарнерминут ататиллугу нупилеп эққиссинермут нерсернаасиу тагааник тунинеқарлуни тассалу уллаақ маннараатиуависисиуллеқ туллианираатиуависеқассаақ налунаақутақ арфинеқпингасунут итерлуартимагиси

0: уиксиорпертитсинери тасаақкуммиуссинериллу писарпут
1: налнаақутақ арфинерпигасунгорпоо
2: радио ависи имигассарпиллугу политикилиорниссақ укиут тювингаянни оқаллисигинеқарерсорлу сулиарилеқананнissaа сули уллулернеқангилақ Пеқиссутсимут инуннуллу иннарлуутилиннут наалаккерсуисоқ Анне Вангенхайм коиннаамут аллаккамини таама паасисутиссиивоқ.
3: Нуна тамаккерлугу имигассарпиллугу политиккиссақ наалаккерсуиниккун атақатигииссаарисооқатигиин аггуссими алаатимиисутигигаат наалаккерсуисуп коиннеримут оқаатигаа. Аама таматумунга политиккилиорниссамут ататиллугу кумуни атаасеқ мисилераффиуйумаллуни налунаартоқ таанна илисиматитсивоқ. Коммунитана политиккип атуутилернissaanu сулериаққиссаа наалаккерсуисоқ оқарпоқ коммунисорлеқ имигассамут аалакоорнартулиммут политиккиссамут туунгасумик мисилераффиуссанерсоқ сналу мисилеқарнеқассанерсоқ оқаатигиннилаа таманна кингусиннерусуккут налунаарутигиумаллугу аллаллуни коммуни таллимаасут коиннеерими таллимангорнэрми аттавеқарфигаагут Илингутасиалли сулиаринерани акиссутиссарсината Атаатимоорусамилли политиккеқартариақарнеқ има оқаасертэлэрпаа Имигассап аалакоорнартуллип иннуяқатигиинни аёртумик кингунеқартитсиннаасармат коммунит уллуиннарни тамаккунинга сулиақартарпут Инуяқатигии тоққиссисиманиссаат тассаниммеққат инерсимасуллу имигассамит аалакоорнартулиммит иннарлернеқангииннissaаса агуниарнеранут алаатиллугу коммуни қитиусуми сулеқатигинеқассаппут инатсисартут упернаар манна атаатимииннеранниммеққат писиннаатитааффии пингаарнертут тунгавигалугит нуна тамаккерлугу имигассарпиллугу политиккими калааллит инериартортитсисоқартариақарнерсоқ Инатсисартунут илаасортап ниверуссингип демократимерсуп оқаллинниссамик сиуннэрсуутигаа. Оқаллиннэрмилу имигассамут аалакоорнартортулиммут туунгасуни сулиассақарфимми нутартерисоқарниссаа писариақартоқ. Партиини таманит оқариартуутигинеқарпоқ. Таманналу исумақатигалугу наалаккерсуисуп таллимангормат нақиссусерпаа. Аёртоқарниссаанут пинаверсаартитсисумик инуиллу имигассамит аалакоорнартулиммит эққугаасут таперсерсорниссааннут атаатсимоорусамик сиуниссамуллу унгасиннерусумут сулиниутеқарниссаар писариақарпоқ маанналу имигассақ аалакоорнартулик пиллугу исумақатигиссусиорниссаар туллингууппоқ сулиақартут иннерсууссутаат инатсисартунут тунниунеқарникут туунгавигалугит нуна тамаккерлугу имигассақ аалакоорнартулик пиллугу исумақатигииссуут сулиаринеқассаақ исумақатигииссуллу сиуниссами нуна тамаккерлугу исумақатигииссутиссами синаакутиссалерсуиссаақ Анна Вангенхайм оқарпоқ
2: имигассақ пиллугу политиккиссақ қақагу нааммассинеқассанерсоқ сули уллулернеқангилақ иорна иноксин таал илангутассиисууоқ Russit saqqumisunik saqqumingitsunillu sakkoqarlutik tassa taanskisut hybrid krig atorlugu iub ilaasortaqarfiinik saassussisarnertik attatiinnassavaat immikkut misissuisunit allagaatittungavigaluit taama proseelissiminaatsorsuuteqartoqarpoq sioranartut pilluit qanoq iliuseqartoqassanersoq iuumi nunat ilaasortaasequllersaai ataatimiileruttorput Prosilimi EU nunani ilaasortani illersernissumut ministeriisa ataatimiinnissaa tiokullu EU nunanut allanut tungasunut pisortaa kaa kaalas taama ataasingornarmi oqarpo. Mianersortariaqarpuut paasissutissanit isertortumik pissarsiarisartakkatsinnit takusinnaagatsigu Russlanni iliuseqarnertik aserortseriniarnarmik amerllanerusunik pilassaarutiqartoq. Aama nunani tamalaani inuit oqartussaaqataanerput innarlerniarlugu pilersaarutiqartoqartoq inuiaqatiinnik avissaartuutsiniarluni ukrainip ikiorneqarnerata unitsinneqarnissaa aguniaraa takusinnaarput siunertaq taanna akiorniartariaqarparput paasissutissanik isertortumik pissarsiaqartartilluta saassussinerit pitinnagit iliuseqartassaagut kaakaalas oqarpoq Tässä EU-komissioon psyylittää suojataan osalle Fontelainin emergency security protocolimik tässä Sillimaniarnermut eernertorfimmi periutsimik nutaamik siunnersuutaanut tungavilimmik tamanna pissasor innersuussiwoq. Vandalain siunnersuut pinaqartor iuumi pissutti pillui tiptimparimi oqaluiarnermini saqqummiuppaa taamani siunnersuut pillui oqaaseqarpoq. Isumaqarpunga maanna piffissangortor Europanammine artikel 4 qalernissaanut imaluunni aernartorfinni sillimaniarnermut protokollimik pilersitsisinnaasoq. Nunat ilaasortat ilaattaanna atuutilersippagu nunat ilaasortat tamarmik Europami ataatsimortumik iliusissamik ataqatiisaarinissaq anguniarluu ataatsimorlutik iliuseqassapput pissutsit sakkortusinnginnissaat pinaversaarneqassaaq. Von der Leyen oraluiarnermini taama imalimmik ilaatigut oqarpoq. Suliniutip siunertara Europami Russlannip asoqortseriniarnerata qarasaasiatigut saassussisaarneri aamma saqqumisumik saqqumingitsunillu saassussisaarnerisa annertusiartornerinik akiorniaanissaq. Kingullermik russit umiarsuataannit sakkutooqarfiusumit danskit illersornissaqarfiata qulimiguua fenik 10-15 meterinik ungasitsigisumik. Mit gelkhisawutinik ikualasunik aallaarsarineqarsimavoq. Russlannik saqqumisunik saqquminngitsunillu sakkuqarlutik saassussisernertik attatiinnassappagu attatiinnassappassuk naggataatigut Europamuit eqqugaasinnaasut proselissimi ernummatiineqarpoq. Tassalu ullaaqmannaraatiuavisit aallakaatitisoq Prien Jensen. Tulliani raatiuavisereqsaaq nalunaaqutaq ulluqqeqqanut iterluarsimagisi.

0: барнунатсан оқалтуарисаанну таана роскингун қивилаассаран суна тамарам инериккиартулеруттарфианит таамату тимерсорнори луан путисимангуатсиарпут наак маккуа арсааттартулоқарсуи қангали ингерлаартаралуарт инериартулеқорторнерани армиилли соор пеқатаасимангуатсиартут
1: и аннорусумик танмаккими тассани пратифилерно сунгиусаанеқ ааллартиникуаақорс килимиутиллунга таман клуб пингасууппут орскили илрарфигилуани эро 33 кут артакут орскили коопуумилу таккуа аннорусумик пулаффигивакка таамани таманилу атсаама инериарторнэрмик клубини тааккунани пекатааллунга
0: буа тимерсорне сорунами тикеккиссуарпут ассиутти ааллаавингисуссаангатсигит ассерсиуллеп уанам минерлумати килаареерусуппара ассерсиуллиуан тикеккусутара оқалуффиу саавани ассилиаавоқ илақутариппассуунгуатсиарпуси иннуит катиллунгит меэққат илангуллунгит нитниувуси ассуусерсорсиманерси такунеқарсиннаавоқ агутитаат аннораамаартут арнартаат калаассоорпут меэқартаану аллаат нивиарсиаққа киулиллу такунеқарсиннаа сунаана ассе
1: тестана кетиппут нулиералу траптаними 2030ними тассани кетерэрнэртакигорна ассилитиппут оалуффиу аннааситтоқалуффиата силатаани тестана оқалтуассартақалаарпоқ имматум имматут нулиералу наабиппут ними тас наапеққарпут тассанилу наапиннит ималуннит нулиернитсини оқарфиникугалуаакку уа катингисааннассаллунга папиалассо суутаагиннэрмата тамаккуа кисианни қойлартуми исумага аллангорами таанна ангуарпутаавалу соона мямма илақутариннэ таанна мэраллунга аннерусумик мисиникуунгисара соорлу атсақарнэ аккақарнэ тамаккука куканнерут агумерингитсоорникуаки мэраллунгат анаанама кана парисоорусуугами исумагисоорусуугамига таамматут тасса таам илақутақар талернэ сиуллэрмик ааппакуа мэраарфига тааккуа аама илақутамаарторуссуусарамик мааннаккуллуама нулиак нулиаккукка нулиаккука нулиара нулиара аама илақутамаарторуссууппут амаани тааматтуми таанна ассер уаатуллуартиккакку мааннаккума инуунэрмик киллиппиммут
0: нориакуата аю бирак нориуссуун исумаккерфисаатсинна таамату киоқпассуартимерсорнори луани уани мааннаам таанно оқаарпуати киккумаккатсинну таамату илақутақарнерит қану исумақарпа тассами аама оқартоқартармат соорлуми аангулсулисимаппат аама арнартуну уани иттарпоқ илақутааллу илинну таақ қану исумақарсима
1: тасса исумалируусууппут таамату илақутақарнер уаннут пулаяртуммат қанга таамани фиассиккунили илақутақарне ассут усуруттақаанга таамату налаатақарсимасунут қануартарпат илақутақарпас илақуттарпассуит наёрсиннааллугит атаатсимоорсиннааллутик оқалуттуақаттигиссиннааллутик уанга нэнингаанинг ависсаарпунга таамани 2014 наякка пингасут ависсаарпугу лас таамааттуми таана мисигисар уаннут аннерторууссуувоқ накигусинааралуарлунга илақутақа қалернинни таана қуямасуутигиларпара
0: тассиммақа имату эққояканнерпара иллинаммина соорла мингаатингисут иссимасати уанинаммини илақутақалернерни таамату мисингеққунагит аамиилли таамату инуунеқарпут
1: тасса таперсерсортуугиссуакка аппи
0: уллуиннарни илақутариитту инуунерсеқанериттува
1: уллуиннарни инуунерпут тасса аюнгитторуссуувоқ соорами укиорпассуангуартигит аппариллу татаанна
0: Ja, det er jo mit bog, at jeg kan tænke mig til det, du sagde, at jeg har lagt ting.

0: Audio Stories.
1: Самки крокодилов бережно переносят яйца и детенышей в пасти, усеянной острыми зубами, при этом никогда не причиняя им вреда. Долгое время оставалось загадкой, как им удается так точно контролировать силу сжатия. Ученые обратили внимание на многочисленные бугорки, которые покрывают морду крокодила. Ранее их считали лишь элементом маскировки. Однако исследования показали, внутри каждого бугорка находится чувствительное нервное окончание, которое может улавливать даже самые слабые колебания воды. Эти рецепторы расположены прямо на челюстях вблизи зубов. Благодаря им самка может аккуратно переносить потомство, не травмируя его, и безошибочно находить добычу в мутной воде. По мнению биологов, эти органы осязания самые чувствительные среди всех животных. Даже подушечки пальцев приматов и усики насекомых уступают им по способности воспринимать тончайшие вибрации. Есть гипотеза, что эти же рецепторы позволяют крокодилам заранее чувствовать приближение землетрясений. Замечено, что они покидают опасные районы одними из первых.
0: Аудио сторис.

0: с погодой.
1: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, 29 сентября в столице плюс 16 максимум, малооблачно, без осадков, ветер северный 1,3 метра в секунду.
0: На радио Шансон реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается

0: октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.